0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангуден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
17: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
20: Эзо ифонетис Тюркия.
21: Овди радио глас Тюркия.
22: Гидарэди амурия Тюркия.
23: Ини адала радио суара Тюркия.
24: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
25: Este radio voz de Turkiye.
26: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldcheckit.com
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
9: Юфлет Зъри и Тюркия.
10: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
5: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Оваза.
18: Гитлеяр Тюркияның Тети Радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
0: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза Радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия. Овди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидарреди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
1: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зыри и Тюркия.
9: 这里是 Туарчи Чишин Бонго Дентай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
10: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
13: Овода Тюркия Вину Радио Сад.
14: Аич Радио Воча Тюркия.
15: Говорит Голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овозы.
17: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
8: Е садай Тюркия.
18: Аңлап аткынына Тюркия овозы радиосы.
19: Эво ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este radio voz de Turkiye.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
4: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ƙarshen shirin mu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
4: Гиплеер Тюркиянын тети радиосы.
6: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
15: Эво Ифонитис Тюркия.
2: Овди Радио Глас Тюркия.
5: Гидарреди Амурият Тюркия.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
13: Este es Radio Voz de Turquía.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radioya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
20: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи чешен Бонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция уни радиосу.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
7: Гитлеер Туркияның теки радиосы.
5: Е садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
8: Эво и фонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
0: Гидар радио Мурия Туркия.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
24: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
25: You are tuned to the voice of Türkiye. Here is a song by Ozan Pehlivan. Hadi eyvallah.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
5: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
6: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарреди аммурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este radio voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio su. Burası Türkiye'nin sesi radyosu. You are tuned to the voice of Türkiye. Here is a song by Ozan Pehlivan. Hadi eyvallah.